пассажир пришли. А я, Карло Топпер, Кеппа Майо, Карло, Алиница. Смотри, Юрия попал в того музею. Тут солнце нас не жаль, но дети. Тут чокер

Браха, кыскычу, гостелень фыоу, гостелень гыдю, гостелень альмадень.

Куеври хлеб сёйл, таларак камин траван. Нивай мен чехы кумлярон, на тутлям фанатан. Аваков тема ванчам, скарры дрейнын растыс, пеппи ачараха, мэнни елемэс кубра. Куеври хлеб сёйл, талави мэр муля пучин. Tutok turi kusabak nongle hedge wang reed. The jaden alan water swam up with it muskreen. For a letter of water, can the lead hats and stay reed.

0: Ro mychir Queen A kre mu se pancho chagin se cha si fenno se Skill ri si dro chi nach tegin chodí A cho fi kun ruchlo a ri ma cholo an teil A chinu cho go ceara chu siping le te go san ó sitís na ve go san an diré a garta hi go teu. Ахалам сугалку сэттинину калу хашин хлай Ахни фосин пары каналиин скуля фадарайн
1: I think that's a really nice one.
0: Фасэ лие линдам блумин спалайн Фунай лавин вэлэй вон чэ сэр дэкин

0: Vokalisti in vokalistke na albumu prihajajo večinoma zato, kar Inis mora. Glavnino skladb sta odpela mati in sin Margaret in Sean Dearine. Prva in zadnja skladba v današnji oddaji spadata v žanr imenovan Queena. Gre za žalovalne pesmi, genealoško najverjetneje povezane z balkansko tradicijo naricanja. Naricalke so pele so profesionalne žalovalke, ki jih je družina najela ob času izgube. Zaradi obredne narave tega petja jih je bilo težko prepričati, da so se strinjale s tonskim zapisom od petega. Tudi ko so nekatere pristale, so želele ostati anonimne, da se v skupnosti to ne bi razvedelo. Naslednji sklop bo torej zadnji in se bo končal najprej z venčkom uspavank, na koncu pa še z zadnjo naricalko. Z obje modrosti bodo znova z vami 23. septembra. Pa pa!
1: Двинца лапуса сторму хрибы валит марлона кисею фонтлин. Аханчин варяфусы с хломорой дисы, хонарен бунтаки гянси. Аханзаны с махпаны с маурнини, махопла фунталы зыдёган шнил галан. Лайнай лэн сыйка доги дьякиды шакурам дим. Ну архин шимеши тех тманти, тиндеврауна тахрен шиши. Агаштюры на ляны заподан тига, скрыты наши волон турнины. Хмазаны смахпаны смагурнины, махопла пунтал на гадёган шнил. Алан лайнай лэн сы, скрытоли тетили шакуром дим. Ну эриха паскархауса фауна тига, тащиска молчна раухарди. И хаула зиях и фауна кри, стальякшин сыньяны ганмэвы гандри. Ахмазаны смахпаны смагурнины, Махопла пунтал на гадёган шнию, Алана лайнай лэн сы, Скрытоги дьядили шакуром дим. Ля-ля.